0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: satrda.
1: Omad sirlari haqida omadsizlar ishonchliroq gapirishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. Марказ радиоса.

0: ma'nodor chehra bu ayol kishining pul hisoblayotgandagi yuzidir.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркас радиосы.

0: Да, я умею продавать, я, ну, первый раз слышу от вас. А какие у вас песни есть? Сам, вот у меня Шерал Джураев есть, вот у меня Сардор Рахимхон есть, вот Гиоз есть. Кто там Гиоз? Это не Гиоз, а Гиоз. Байтаев, там здесь фамилия не написана. Гиоз. Ты кого продаешь, знаешь, ты там? Нет. Он народный артист, ты там. Он 20 лет с лишним, он песни поет. Его надо звать Гиоз. Ну, Гиоз, я же говорю.
1: Агома Усталяре.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Подкаст радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Урто, а кем мечичи? Томи кетип кеткан мушакамми? Тинчликми? Нима бўлди акинга? Томи кетиётганини ўзи қатдан билибди. Шунсин, афши дахшат. Акамга хотини айтган ҳар битта гап тўғрида тўйлаётганмиш. Шундан томи кетиётганлигини билаётганмиш.
4: Ҳа, томи кетган бўлса ёмон.
3: Чакка ўтади ўрто. Шунчун ҳам акам ҳозир докторга кетди.
4: Ие, акани эси жойдами? Нима қилади докторди? Ундан кўра унга яхши битта уста керак. Тумикачими? Яхшилаб томини жойига қоқиб қўйишади.
3: Нима?
5: Ha, ha, ha.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Маркет радиосы.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркер.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.